В начале краткий анонс. Интервью президента Ильхама Алиева в центре внимания турецких медиа. Азербайджан предпринимает важные шаги для развития Южного Кавказа. Впереди Европа всей. Из истории ювелирного дела в Шуше. Сейчас более подробно. Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученное в интервью азербайджанскому телевидению, вызвали широкий резонанс в медиа Турции. Ведущие информационные агентства, телеканалы, новостные порталы и газеты братской страны ознакомили многомиллионную зрительскую и читательскую аудиторию с высказываниями главы азербайджанского государства. Привели цитаты, озвученные в рамках поездки в Нахчеванскую автономную республику. В статье под заголовком «Масштабы Зангезурского коридора расширяются» Ильхам Алиев подробно разъяснял вопрос, акцентировал внимание на значимости маршрута, соединяющего основную часть Азербайджана с его неотъемлемой частью – Нахчеваном для Турции и всего тюркского мира. В материале под заголовком «Президент Азербайджана дал оценку Зангезурскому коридору». Абоненты были широко ознакомлены с заявлениями главы нашего государства, в том числе по вопросу строительства железной дороги до армянской границы и работам на железной дороге в Нахчеване. Отдельное внимание было уделено словам президента Ильхама Алиева об угрозе соседним странам, исходящей от устаревшей атомной электростанции в Армении. Популярные в Турции телеканалы «Хабер Глобал», «Хабер Турк» и «Улусат ТВ» включили в эфирную сетку репортажи о высказываниях президента Азербайджана, а также разместили соответствующие новости на своих сайтах в соцсетях. Азербайджан после Второй Карабахской войны выдвинул важные инициативы для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, а также развития сотрудничества в экономике и энергетике. Об этом заявил грузинский аналитик Леван Николаишвили. По его словам, эти процессы, инициированные в основном президентом Ильхамом Алиевым, создают возможности не только для Азербайджана, но и для стран Южного Кавказа в целом. Он также отметил интерес европейских и других государств к возможностям Азербайджана. Николаишвили подчеркнул, что в Грузии высоко

ценят поддержку Азербайджана и намерены укреплять отношения между двумя странами. Говоря о влиянии проекта ТРИП на транспортные и экономические возможности региона, аналитик отметил, что проект находится на начальном этапе. По его мнению, конкуренция между транспортными маршрутами может способствовать экономическому развитию, а новые транспортные и энергетические проекты – укреплению мира и стабильности. Азербайджан продолжает поиск технологий и методов разминирования и рассчитывает на поддержку США в этой сфере, заявил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим. Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран в мире по показателю на душу населения, сказал он. Как отметил Хазар Ибрагим, разминирование – дорогостоящий, длительный и опасный процесс. В связи с этим применение современных технологий может внести значительный вклад в более быстрое и безопасное решение минной проблемы Азербайджана. В мире существует множество технологических новшеств, которые могут оказать нам помощь. Надеемся, что по этому вопросу мы сможем сотрудничать с США, добавил посол. Посол Азербайджана в Узбекистане Рашат Мамедов и посол Таджикистана в Узбекистане Насреддин Исматулло в ходе встречи в Ташкенте обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, а также вопросы взаимодействия в рамках дипломатической деятельности в Узбекистане. Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения регионального сотрудничества и другим темам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию сотрудничества между посольствами двух стран и расширению обмена опытом.

0: Правительства Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии проводят переговоры о создании наземного транзитного энергетического коридора. Как заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Инга Пхаладзе, это очень важная и интересная инициатива в экономическом плане. Так, наряду с транзитом, Грузия будет экспортировать и свою электроэнергию, что в свою очередь поддержит местный бизнес и высокий уровень развития энергетического сектора в стране. По словам министра, новая инициатива обеспечит поставку электроэнергии из любой заинтересованной страны, прежде всего из соседних стран через Грузию и Европу.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: Аналитика. Нахчеван. Перекресток дорог, возвращающий себе историческую роль. В мировой геополитике есть территории, значение которых определяется не их размерами, численностью населения или объемом собственной экономики, а тем, где именно они находятся на карте. Нахчеванская автономная республика. Один из наиболее ярких примеров. Всего 5502,75 квадратных километров территории и около 469 тысяч жителей. Но география Нахчевана превращает его в гораздо более значимый актив. Обладая очевидными преимуществами, Нахчеван способен сыграть важную роль – перераспределение международных грузопотоков. И что важно, эта роль для него далеко не нова. Нахчеван оказался на перекрестке торговых маршрутов еще в древности. Средневековые арабские и персидские источники упоминают город как важный пункт региона, а исторические исследования отмечают его положение на торговых путях между Ираном, Кавказом, Малой Азией, Черным морем и Каспием. Нахчеван сохранял значение, как сейчас говорят, логистического хаба, торгового и ремесленного центра на протяжении различных исторических эпох. Сегодня Азербайджан уже располагает значительными транзитными возможностями и вместе с тем продолжает стремиться к расширению и разветвлению маршрутов. Нахчевану здесь придается особая роль. В ходе своей поездки в Нахчеванскую автономную республику во вторник президент Ильхам Алиев дал интервью азербайджанскому телевидению. Само собой были затронуты вопросы логистической роли Нахчеванской автономной республики. Эта роль особенно возрастает сегодня в связи с идеей Зангезурского коридора и проектом ТРИП. Президент Ильхам Алиев отметил, что многие международные структуры и страны проявляют интерес к проекту. Одна из них – Европейский Союз. В контексте коридора Запад-Восток на Нахчеван возлагается еще более масштабная задача. Мы уже сказали о караванных путях прошлого, подключении Нахчеванской автономной республики посредством Зангезурского коридора к новой транспортно-логистической системе станет возвращением Нахчевану его исторической роли. Нахчеванская линия станет южным ответвлением среднего коридора, и Нахчеван совершенно заслуженно появится в этой схеме. Китай, Центральная Азия, Каспий, Азербайджан, Нахчеван, Турция, Европа. Для Азербайджана значение Нахчевана выходит далеко за пределы региональной экономики. Он получает дополнительную сухопутную связь с Турцией, расширяет географию среднего коридора, увеличивает количество альтернативных транспортных маршрутов. Нахчеванская автономная республика получает возможность превратиться в один из центров международной торговли, что, несомненно, приведет к изменению логики восприятия нашего региона. Азербайджан уже ее изменил, но Нахчеван остается недостающим звеном. Нахчеван, заявил президент Ильхам Алиев, станет одним из незаменимых транспортных хабов.

Форум стал универсальной платформой, объединяющей ведущих специалистов в области градостроительства, политиков и экспертов со всего мира, а также важным пространством для диалога, на котором были обсуждены инновационные модели городов будущего. Форум стал универсальной платформой, объединяющей ведущих специалистов в области градостроительства, политиков и экспертов со всего мира, а также важным пространством для диалога, на котором были обсуждены инновационные модели городов будущего для последующих поколений. Принимая у себя столь авторитетное мероприятие, Баку получил возможность представить международной общественности уже сформулированную концепцию городского развития. Проведение в 2019 году Генеральной ассамблеи тематического форума Международного союза архитекторов также вызвало большой интерес в международной урбанистической среде. Это мероприятие стало одним из первых свидетельств важности, которую Азербайджан придает глобальному сотрудничеству в области градостроительства и архитектуры. Комплексные программы благоустройства, развития, инфраструктуры и озеленения, реализованные за последние годы в столице, отражают долгосрочное видение Азербайджана в сфере градостроительного планирования. Новые парки, восстановленные общественные пространства и экологически сбалансированная городская структура превращают Баку в устойчивое и более комфортное для жизни пространство. Эти инициативы также демонстрировали полную готовность страны внести весомый вклад проведение престижных международных мероприятий, таких как Всемирный градостроительный форум ВУФ-13. Проведение форума в Баку одновременно стало международным признанием масштабной работы, проделанной Азербайджаном в последние годы в области градостроительства и восстановления территории. Городские концепции, реализуемые под руководством президента Ильхама Алиева, особенно создание с нуля умных и экологически устойчивых населенных пунктов на освобожденных территориях, подтверждают региональное лидерство Азербайджана в этой сфере. Основные принципы градостроительства в Азербайджане – социальное благополучие населения, экологический баланс и внедрение технологических инноваций формируют суть стратегической линии развития столицы. В этом контексте Баку становится не только национальным, но и международным символом современной модели урбанизации. Проведение в Азербайджане форума ВУФ-13 является подтверждением усугубляющего сотрудничества нашей страны с UN-Habitat и растущей роли Азербайджана в глобальных процессах градостроительства. Этот форум представил Азербайджану возможность не только продемонстрировать достигнутые успехи, но и стал важной платформой для установления нового международного партнерства, которое отвечает глобальным вызовам изменения климата, управлению городской средой и целям устойчивого развития. Мир искусства Карабаха, как и быт его оседлого и полукочевого населения, исторически развивался и сформировался в контексте общеазербайджанской культуры на тюркской этнокультурной основе. Среди других исторических областей Азербайджана, Карабах – один из высокоразвитых ремесленных очагов, где было достигнуто высочайшее мастерство местных умельцев. Немаловажным путем в этом послужили разнообразные естественные богатства, в том числе занимающие важное место в развитии страны ее жителей, богатые залежи металла. Историк 8 века Моисей Калакантуйский перечислял в своем знаменитом труде «История Албан» – естественные богатства страны, состав которой входил и Карабахский край, наряду с другими ископаемыми, называет золото, серебро и охру. На такой богатой природной базе в Карабахе возникли и развивались различные виды ремесла, в том числе и ювелирное дело. Одним из важнейших и широко известных центров ювелирного искусства Азербайджана является город Шуша. Расцвет ювелирного дела в Шуше напрямую и органически связан с потребностями тюркских аристократических слоев общества, богатой и нарядной национальной одежде и разнообразных украшениях. Аристократические семьи города были главными заказчиками и потребителями изготовленных местными шушинскими ювелирами драгоценностей, золотых и серебряных изделий. Для зажиточных азербайджанских семей Карабаха, живших в Шуше и ведших роскошный образ жизни, требовались в частности различные украшения, разнообразные золотые и серебряные изделия, драгоценные камни. Ювелирные изделия привлекали внимание не только богатых слоев населения. В прошлом для национальной одежды азербайджанцев проще были присущи как завершающие ее элемент разнообразные украшения. В противоположность

20 века Шуша оставалась важным средоточением ювелирного искусства. Ювелиры Шуши и их изделия составляют неотъемлемую органическую составную часть общеазербайджанской художественной традиции. Опираясь на лучшие традиции азербайджанского ювелирного искусства, шушинские умельцы развивали его и внесли в него неоценимый вклад, создав высокохудожественные шедевры. Голос Шуши. Международное радио 85. На территории памятника деревни Шабран мирового значения, расположенного на территории государственного историко-культурного заповедника Чирагала-Шабран, начался очередной этап раскопок. В ходе археологических раскопок были обнаружены глиняные трубы, снабжавшие водой древний город Шабран, уникальная постройка, предположительно, овдан или склад, а также ряд других образцов материальной культуры. Археологические раскопки на территории памятника Древний Шабран возобновились после примерно 10-летнего перерыва. Исследования планируется систематически продолжать в течение всего года. Вдоль западного побережья Каспийского моря в Азербайджане существовало множество средневековых городов. Среди них город Шабран упоминается в средневековых источниках как самый значимый город после Дербента. Остатки города Шабран занимают обширную территорию. Это приблизительно села Шахназарли, Рахинли, Айгюнлю и другие. Обнаружение местоположения города и первые исследования были завершены в 70-х годах прошлого века. Раскопки здесь были приостановлены около 10 лет назад. В этом году их возобновили. Главная цель – точно определить период, к которому относятся нижние слои этого памятника, потому что письменные источники содержат информацию о существовании города Шабрана в раннем Средневековье. Отметим, что исследуемая в настоящее время территория относится к культурному слою приблизительно 15 века. В ходе раскопок был обнаружен ряд интересных находок. Параллельно с исследованиями на археологическом памятнике Древний Шабран стартовал проект Чирагала Шабран по следам истории, летняя археологическая школа. Главная цель проекта – вовлечение молодежи в научную деятельность, направленную на изучение, защиту и популяризацию богатого археологического наследия нашей страны, предоставление им полевого опыта и внесение вклада в изучение таких памятников мирового значения, как Древний Шабран. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.

Жогори на канатка айки айца гарки кирармам. Адрбичени мотоет суман на ману айс модельнери синтези. Айстег зугахера бари ракана сумен инч пес араген такару сваска иншина рарутюна патмакан жарангутян веракан нума импесел нора ракане в канаш технология на реки рарома. Са еркли веракан маразма барутюна тарбирако химна канарас на откутюна рецмен.

начале краткий анонс. Президент Азербайджана принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Германии в нашей стране. Заявление президента Ильхама Алиева в центре внимания международных медиа. Новый этап социально-экономического развития Нахчевана. Сейчас более подробно. 13 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Германии в нашей стране Дирка Лельке. В беседе с послом глава государства, вспомнив свой официальный визит в Германию в прошлом месяце, подчеркнул, что в ходе него были проведены плодотворные обсуждения с президентом Франком Вальтером Штайнмайером.

и канцлером Фридрихом Мерцем по двусторонним отношениям и международным вопросам. Он отметил совпадение взглядов наших стран на региональную стабильность, безопасность и развитие. Глава государства, в свою очередь, еще раз подчеркнул, что мирная повестка в регионе была инициирована именно Азербайджаном. Он заявил, что наша страна и впредь будет продолжать усилия по продвижению мирной повестки, и мир в регионе уже необратим. На встрече говорилось об отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом. Подчеркнута положительная динамика, наблюдаемая в их развитии в последнее время. Также были затронуты вопросы транспортного коридора «Восток-Запад» и использования германскими компаниями этого маршрута в будущем, перспективы сотрудничества в сферах традиционной и возобновляемой энергетики образования. Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности. Заявления, озвученные президентом Ильхамом Алиевым в интервью азербайджанскому телевидению в рамках его поездки в Нахчеванскую автономную республику, остаются в центре внимания международных медиа. Ряд европейских медиаструктур уделили широкое внимание высказываниям главы государства о намерении Азербайджана расширить экспорт электроэнергии и выйти на европейский рынок. В материалах государственного телевидения Чехии, информационного агентства Республики Сербия и портала Боснии и Герцеговины, украинских финансовых и бизнес-изданий, греческой радиовещательной корпорации, а также экономического и бизнес-ресурса доведено до внимания намерение Азербайджана поставлять на европейский рынок наряду с нефтью и газом также и электроэнергию. В новостях отмечается, что существующие линии электропередачи проходят через территорию Грузии и Турции, а в будущем новые линии передачи и проекты подводных кабелей послужат расширению этих возможностей. В зарубежных медиа также широко освещены заявления президента Ильхама Алиева о возможности экспорта Азербайджаном электроэнергии в Армению и прокладке линии электропередачи из Азербайджана в Нахчеван через территорию Армении. Этой теме уделено особое внимание в материалах, издающегося в Саудовской Аравии одного из ведущих англоязычных медиа Ближнего Востока. В публикациях доведено до внимания заявление главы нашего государства о готовности проекта прокладки линии электропередачи в Нахчеван через территорию Армении. Кроме того, особо подчеркнута мысль президента Ильхама Алиева о том, что эта линия даже в кризисных ситуациях может способствовать стабильности энергосистемы Армении и обеспечить поставки электроэнергии в эту страну. В материалах иранских агентств на передний план были выдвинуты высказывания президента Азербайджана относительно Зангизурского коридора и железнодорожного сообщения с Нахчеваном через территорию Ирана. Российское издание «Ритм Евразии» также довело до внимания мысль президента Ильхама Алиева о том, что Нахчеван в будущем может превратиться в региональный транспортный и энергетический хаб. Заявления, озвученные президентом Ильхамом Алиевым в интервью, находятся в центре особого внимания и медиа соседней Грузии. Высказывание главы нашего государства о необходимости закрытия Медцаморской атомной электростанции в Армении были широко освещены грузинскими порталами. Грузинские издания довели до внимания читателей позицию президента Ильхама Алиева о том, что станция устарела и представляет большую экологическую угрозу и риски для безопасности всего региона, в связи с чем должна быть незамедлительно закрыта. Грузинские издания представили более широкий обзор поездки президента Ильхама Алиева в Нахчеван и его интервью. В материалах таких российских средств массовой информации приведены заявления главы нашего государства, касающиеся экспорта электроэнергии, проекта электросвязи Азербайджан-Нахчеван, региональных транспортных проектов и намерения Азербайджана расширить роль на европейском энергетическом рынке. Таким образом, высказывания президента Ильхама Алиева в интервью о расширении экспортных возможностей Азербайджана в сфере энергетики, энергетического и транспортного потенциала Нахчевана, Зангизурском коридоре и региональном сотрудничестве продолжают вызывать широкий резонанс в медиапространстве различных стран.

перуанском издании «La Razón» опубликована статья, посвященная выступлению министра иностранных дел этой страны Карлоса Эсла по случаю 205-й годовщины Министерства иностранных дел. В статье наряду с основными направлениями внешней политики Перу особое внимание уделено отношениям с Азербайджаном. В материале возобновления деятельности посольства Перу в Баку расценено как одно из важных решений. Отмечено, что Азербайджан, наряду с тем, что обладает стратегическим положением на Южном Кавказе, является одним из важных энергетических и торговых центров. Издание отмечает, что дальнейшее развитие дипломатических отношений Перу с Азербайджаном наряду с политическими связями может открыть новые перспективы и в сферах экономики, торговли и инвестиций. С этой точки зрения возобновление деятельности посольства Перу в Баку расценено как важный шаг в направлении укрепления взаимосвязи между двумя странами. В Министерстве обороны состоялась рабочая встреча между представителями Министерств обороны Азербайджана, Венгрии и Казахстана, посвященная обмену опытом в сфере военной информации. В ходе встречи был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам организации работы в сфере стратегических коммуникаций, информационной деятельности и военно-гражданского сотрудничества в армии трех стран, обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере военной информации. Затем делегации ознакомились с деятельностью военного издательства, редакции газеты «Азербайджан Ордусу», «Азербайджанской армии» и мультимедийного центра. Посольство Пакистана в Азербайджане организовало мероприятие по случаю 79-й годовщины независимости страны. В мероприятии приняли участие сотрудники дипломатической миссии, представители пакистанской общины и гости. Выступая на мероприятии, посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мухиуддин рассказал об историческом значении обретения страной независимости и подтвердил ее приверженность миру, диалогу и межгосударственному сотрудничеству. Делегация во главе

0: со специальным представителем президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдаринском и Ходжалинском районах Эльчином Гюсубовым в рамках визита в Румынию провела встречу с вице-мэром второго по величине города страны Клуш Налоки Даном Штефаном Тарчи. Стороны обсудили вопросы установления и развития связи между городом Ханкенди, Агдаринским и Ходжалинским районами и Клуш Налокой, реализацию совместных проектов, инвестиционные возможности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В ходе встречи стороны достигли договоренности об укреплении сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, организации взаимных визитов и расширения обмена опытом. В рамках программы «Великое возвращение», реализуемое по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, 14 августа состоялось очередное переселение бывших вынужденных переселенцев. На этом этапе 22 семьи, переселенные в Ханкенди, в общей сложности 102 человека, были вручены ключи от квартир.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

новый этап социально-экономического развития Нахчевана. В рамках последнего визита президента Ильхама Алиева в Нахчеван были представлены важные проекты, охватывающие сферы промышленности, энергетики, транспорта и логистики, социального обеспечения, градостроительства, туризма и охраны культурного наследия. Заложен фундамент ряда стратегических объектов. Работы, проводимые на солнечных электростанциях «Шамс-1» и «Гарби-Уфюк» общей мощностью 50 мегаватт в городе Нахчеван, также направлены на укрепление зеленого энергетического потенциала региона. В результате полного ввода в эксплуатацию станции «Шамс-1» планируется производить около 57 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, создать эквивалент

0: балетный объем производства для энергоснабжения, около 19 тысяч домохозяйств, предотвратить выбросы около 26 тысяч тонн углекислого газа и сэкономить 12 миллионов кубометров природного газа. Развитие Нахчевана как зеленой энергетической зоны важно не только с точки зрения укрепления энергетической безопасности региона, но и создания экспортных возможностей электроэнергии в будущем. Это направление может позволить Нахчевану занять важное место в Азербайджано-турецко-европейском энергетическом соединении и региональном энергетическом транзите. Особое значение с точки зрения диверсификации энергетической безопасности имеет и газопровод Игдыр-Нахчеван, введенный в эксплуатацию в 2025 году. Трубопровод служит диверсификации источников газоснабжения Нахчевана и повышению устойчивости энергоснабжения. А создание Нахчеванского промышленного парка является важным шагом с точки зрения укрепления производственной и перерабатывающей экономической структуры в регионе, привлечения новых инвестиций и современных технологий, превращения местного сырья в продукцию, создающую высокую добавленную стоимость, увеличение экспорта и занятости, расширение инвестиционного стимулирования и других механизмов государственной поддержки еще больше повышает интерес предпринимателей к обрабатывающей промышленности. В своем интервью азербайджанскому телевидению президент Ильхам Алиев, затронув этот момент, сказал:
1: Нахчеван энерджинин ихраджиле мешгул олачак.
0: Транспортная инфраструктура также является одним из основных направлений дальнейшего развития Нахчевана. В рамках обновления 194,2 километров железнодорожной инфраструктуры автономной республики реконструированы 10 станций и 3 пассажирские платформы. После завершения проекта по Зангезурскому коридору планируется довести годовую пропускную способность железнодорожной линии до 15 миллионов тонн. Открытие коридора может позволить Нахчевану стать одним из важных логистических узлов транспортных маршрутов восток-запад и север-юг. Усиление железнодорожного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчеваном и Турцией создают условия для снижения расходов на логистику, увеличения товарооборота и формирования новых бизнес-возможностей.

Все эти проекты служат не только социально-экономическому развитию Нахчевана, но и дальнейшему углублению его интеграции в экономику страны. Реализуемые в рамках государственной программы на 2023-2027 годы меры создают важную основу для укрепления позиций автономной республики как центр производства зеленой энергетики, логистики, торговли и туризма. Таким образом, реализуемые в Нахчеване масштабные проекты и новые механизмы государственной поддержки закладывают основу нового этапа в направлении более эффективной реализации экономического потенциала автономной республики, строительства своевременной инфраструктуры, улучшения инвестиционной и бизнес-среды и повышения благосостояния населения. И в завершении нашего выпуска новости спорта. Карабах вышел в плей-офф лиги конференции УЕФА. Агдамский клуб принял украинскую команду «Динамо» Киев. Встреча, состоявшаяся на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершилась победой азербайджанского представителя со счетом 2-0. Обыграв соперника с общим счетом 2-1, Карабах обеспечил себе место в плей-офф. В раунде плей-офф Лиги конференции Карабах встретится с победителем пары нидерландским «Твенте» и словами.

Мужская сборная Азербайджана по пляжному волейболу стала победителем открытого чемпионата, проходящего в турецком городе Текирдах и приносившего рейтинговые очки. В соревновании с участием 16 команд Азербайджан представлял дуэт Ибрагима Мамедова и Мухаммеда Асланлы. Наши волейболисты одержали победу над всеми соперниками и завоевали золотые медали. Выступавшие в женских соревнованиях пара Сабина Ализаде, Лейла Алиева заняли 4 место среди 16 команд. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.